Пресвятейшего отца и архиерея и соблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю